0: Такова женска мусими пенес.
1: Ежеши кудрно,
0: посмеси. А любите чиновнику сочек вот пресе,

0: чекай, яко накинеться.
1: Томиней, эго, лаби, есть ли такова женска, на таки мужски?
0: Ойо, ойо, то есть кино, кудерно.
1: У сакла, не то али, не то лаби.
0: Что ты сетер, сокопутил?